0: ай, гема ец.
1: Гема, гема, гема, гема е ти штат, шама басфио. Ай, гема ец, гема, гема, гема, гема е ти штат, шама басфио.
0: Бомба, си гип мия.